0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Богдача мне дайча, чем шарок горелки. Богдача мне дайча, чем шарок горелки. Одну чарку дайча, каб я посмелел.

сразу стоит над хатами. Вот так легко опынуться за кратами. Але я все веру в людей, а не в глупство трухлявых людей.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У середу група білоруських дітей трапила під обстріл у Бранській області Росії.
2: Атакована автобус належить Речицькій дитячій спортивній школі номер 2. Окрім підлітків з цієї школи, у їм були вихованці спортивної школи «Гомель-Шкло».
1: У виніку обстрілу загинула жінка тренера Олексія Гарошки. Вона супроводжала дітей у поїздці. Так само повідомляється про 6 поранених.
2: Російські і білоруські баки стверджають, що атаку здійснив українські дрони і потребують від України тлумачення.
1: У Міноборони України кажуть, що в указаний період українська армія не вживала безпілотні літальні апарати по цілях на території Бранської області.
2: Українські експерти називають інцидент російської провокації. Мовляв, надоючи Лукашенко вибачився перед Зеленським, у Кремлі гета не сподобалося. І провокація з одного боку спроба поставити Лукашенко на місце, з іншого викликати жадання до діяння.
1: Але чому Лукашенко змінив риторику відносно України? Про гета у ефірі Єврорадіо порозважала експертка у міжнародних відносинах Роза Турарбекова. З її погутарив Дмитро Лукашук.
3: Коли меседж Зеленському там в Україні був, то реакцію ми так само отримали і МЗС, і ось представник по та саме Чорногор так само виказалися. Ми так, звісно, послухали, але не повірили ні на хвилину. Тобто, в принципі, на що розлік тоді після всього? От,
4: ну, на всіх... то, щоб послухали. На то, щоб послухали. Тому що, ну, не отрималася зустріча-то. Зустріча отрималася з Тихановською, а з їм-то не отрималася. І коли у вас не отримлюється зустріча, а вам треба донести свою, ну, не ведаю, і навіть не можу сказати, що це точка зрення, ну, некий свій меседж, да? Ну, ось треба скористатися хоча б ось такими відкритими ресурсами.
3: Так, а коли донести, от що повинні були зрозуміти, що ми на вас нападати не будемо, вибачайте, ми вже це слово чули напередодні 22-го року, тільки на тракторах і все остатнє, коли меседж про те, що...
4: головне в этом меседже было не это. Головне у этом меседже было то, что мы так, мы згодны, мы бачим, вы моцные, мы слабые. Мы зрозумели, так, 500 целей, пробачьте нас, пробачьте. Только не атакуйте нас. Вот что было головное. Так, мы с вами згодны, вы моцные, мы слабые. Мы у вас там, что он там, мы как на ладони, да. Он все это проговорил. Мы с вами согласны, мы услышали вас. Это мне кажется, что это был главный месседж. Мы вас услышали, мы поняли. Да, мы действительно слабые. Мы не хотим быть вовлеченными в войну. Но тут вот, конечно, и дальше лукавство, понятное дело. А как же Лукашенко без лукавства, да? Без лукавства. Тут же самое главное, это то, чего добивается сейчас украинская сторона, чтобы Лукашенко не просто дальше не вовлекался, а чтобы он сдержал уже и то вовлечение, которое было. Имеется в виду, в первую очередь, работу нефтеперерабатывающих заводов. И явно работа на военно-промышленные комплексы, на оборону и на армию России. Вот это первое. Второе, это, конечно, наличие вот этих ретрансляторов, которые перенаправляют БПЛА, российские БПЛА с территории России на, вглубь Украины, туда, куда они могут долететь, там, например, в Ровенскую, например, да, область. Я думаю, что и украинцы вполне, как бы, с моей точки зрения, прозрачно дают понять, что они хотят получить сейчас от Лукашенко. Не просто не вовлекайся, не мы ждем от тебя там атак, а чтобы ты как бы вообще сокращал свою зависимость от России. Они гораздо более амбициозную, с моей точки зрения, задачу для себя ставят.
3: А это махчимо?
4: Это уже другое
3: пытание. Вы как эксперт по домовах союзной державы.
4: Это уже другое пытание. Так, зараз мы бачим с вами, что, ну, может это будет махчимо, может это вот это предупреждение там какое-то там китайское, да, предупреждение остановит, по крайней мере, дальше вот эту углубление дальше вот этой кооперации промышленной, военно, конечно, промышленной кооперации. Вот. Очень, конечно, украинцев интересует ядерное оружие на территории Беларуси, чтобы его не стало больше, либо как-то там были какие-то ограничения. Вот. Ну, в принципе, я разговариваю с моими украинскими коллегами, и вот вижу, как они сформулировали эти интересы. Сейчас, конечно, то, что мы с вами видели со стороны заявлений, да, например, Зеленского и других высших государственных лиц в Украине, там, Мадьяра, например. Вот. Это все, конечно, информационное давление. Но за этим информационным информационным давлением стоит, конечно, уже и неинформационное давление. Я думаю, что... И плюс ко всему, конечно, это подрыхтовка до будущих перемог. Лукашенко не видит себя перемогщиком, как это, посредником, вы уже слышали. Но он видит себя за столом. Все-таки он хочет попасть за стол. Он не хочет, чтобы будущее Европы, включая будущее Беларуси, решалось без него, вот о чем речь. Как он, ну, понимаете, как он это себе видит, возможно или невозможно, пусть эксперты говорят, вот, но то, что он делает вот это политическое заявление, что я бы хотел, видите, со мной американцы разговаривают, кто-то там с Англии там с ним встретился, он так и не сказал, кто. Очень много, конечно, он спекулирует, очень много он придумывает, вот, но вот он свой интерес заявил таким образом, вот. И он сказал, да, он признал, что, да, украинская армия сильнее нашей, мы находимся под ударом, мы понимаем, в уязвимом положении. Извините нас, пожалуйста. Извините нас, пожалуйста. Ну, он все это завуалировано, но, видите, общее впечатление это на всех было одно и то же, да? Что он извинился первый раз, что он признал превосходство, конечно, Украины в военно-политическом смысле, и что он бы хотел прекращения этой войны.
2: В эфире Еврорадио была экспертка у международных отношений Роза Турарбекова. Она прокомментовала смену риторики Лукашенко относно Украины.
1: Хотя не выключено, что инцидент с обстрелянным белорусским автобусом, у яким ехали дети со спортивной школы Речицы, примусить белорусского керовника знов казать иншие речи про Владимира Зеленского.
2: Але нагадаем, Украина отмовляет свою дотычность до атаки автобуса.
1: Далее у программы «Евразум».
2: Сделка помеж США и Ираном. Кто перемог?
5: Супростояние протягивается.
1: Долар вырос. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
6: Такая тэндэнцыя, она может памяняцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У сераду подорожели доллар и евро. После торгов на валютно-фондовой бирже доллар каштует 2 рубли 77 копеек, а евро 3 рубли 21 копейку.
2: Згодна макроэканамічнаму прагнозу Еўразійскага банка развіцця, у бліжэйшай будучыні беларускі рубель будзе слабець услед за расійскім.
1: Аднак рэзкага падзення нацыянальнай валюты не чакаецца, бо яе будуць падтрымліваць прыбыткі ад экспарту, продаж валюты насельніцтвам і высокія стаўкі па дэпазітах.
2: Як беларусам ставіцца да росту долара? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Беларускі рубель пакуль выглядае даволі устойлівым, ці ёсць паставы чакаць сур'ёзных ваганняў курсу долара да канца года? Наша любімае пытанне.
4: Да, наша любімая безусловная тэма. Ну давайте пасмотрім, да, што произошло на сегодня па состоянию на сегодняшний день, да, з беларускім рублём. То есть, если мы с там посмотрим на динамику его сейчас по отношению к началу года, то к российскому рублю белорусский снизился почти, ну, на больше даже, чем на 2,9%. К доллару при этом белорусский рубль укрепился на 4,5%. По сути, да, и вот такое, ну, такое более медленное, но все-таки тенденцию к укреплению белорусского рубля к доллару на протяжении вот этого полугода она наблюдалась. В прошлом году эта динамика была более резкая, в этом году уже более слабая. Почему, опять-таки, это происходит? Ну, очень все влияет и зависит от российского, опять-таки, рынка, валютного рынка. Аналогичные тренды наблюдаются и в отношении российского рубля. То есть российский рубль остается устойчивым и крепким, и даже российские аналитики заявляют, что это не очень хорошо для экономики, потому что как высокие ставки плохо для экономики, так слишком крепкий рубль тоже плохо. Вот. И почему так происходит? Ну, потому что высокие цены на нефть. Да? То есть внешняя торговля получила дополнительный импульс в, вот, по сути, последних 3 месяца, да, для в отношении российского рынка. Соответственно, больше валютной выручки начала поступать в страну, ну, соответственно, это поддерживает российский рубль, даже несмотря на то, что тот же Министерство финансов России, они увеличили последние там недели покупку валюты на внутреннем рынке, но даже это не сбивает, да, курс российского рубля по отношению к тому же доллару. Но такая тенденция, она может поменяться во второй половине уже 2026 года. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы видим, что, как я уже говорила, цены на нефть, они снизились. И если будет все-таки достигнуто, да, какое-то перемирие, там урегулирование, откроется полностью пролив, да, Ормузский, то в этом случае, да, стабилизация на рынке нефти произойдет, и, соответственно,

0: соответственно, это уже, по сути, само по себе снизит будущее, да, будущий приток иностранной валюты в Россию. Это один момент. Второй момент – это то, что вот сейчас уже наблюдается. Это, безусловно, повреждение инфраструктуры России в результате атак, да, беспилотников. И это вызывает уже проблемы, в том числе и на внутреннем российском рынке в виде ограничений по продаже бензина. Да, то есть, действительно, заводы работают в неполную мощность, раз даже на внутреннем рынке бензина не хватает. И это же, соответственно, снижает возможности экспорта, да, тех же нефтепродуктов вот уже с России, из России там другие страны. Но, соответственно, это может развернуть тренд вот такой устойчивости российского рубля в сторону его снижения. Вряд ли это будет какое-то такое активное снижение, скорее всего, нет. То есть это будет такой плавный, опять-таки, плавная динамика, ну и, соответственно, которая скажется и на белорусском рубле в сторону плавного, опять-таки, снижения белорусского рубля к доллару США. В краткосрочном периоде вот то, что сейчас может в ближайшей, да, вот в перспективе еще немножко тоже изменить ситуацию, это заседание Центрального банка России, на котором будет решаться вопрос об изменении процентных ставок. То есть если ключевая ставка снизится, ну, соответственно, это тоже такой понижающий фактор для российского рубля, ну, соответственно, белорусского рубля. Вопрос здесь, насколько будет смягчена, да, вот эта денежно-кредитная политика. Но с учетом того, что в России тоже инфляция немножко замедляется, то, скорее всего, то есть это произойдет, но вопрос, на какую величину.
1: Угу. А коли у белорусов есть свободные гроши, что сегодня выглядит больше логичным? Заховывать сбережения у рублях, у валюте, идти вовсе шукать иные способы инвестования?
0: Угу. Ну, здесь нужно смотреть опять-таки на доходность. То есть какую доходность предлагают те же банки, ну, как наиболее такой надежный вариант инвестирования, если, да, смотреть, то, безусловно, те же валютные вклады, неважно, в долларах, евро, либо в российских рублях, они по-прежнему не очень привлекательны, да, потому что ставки остаются низкими, там, в рамках 1-2%, то есть это действительно немного. А вот что касается тех же белорусских рублей, то там по депозитам, ну, в зависимости, да, от длительности, на которые там готовы, да, положить деньги, то есть там уже ставки, конечно, намного более высокие, да, даже с учетом той инфляции, которая сейчас вот, да, наблюдается в Беларуси. То есть они там колеблются от 6%, но это 6%, если на один месяц, в рамках одного месяца положить деньги, и до где-то 14-14,5%. То есть, безусловно, ну, 14-14,5% — это если там безотзывный вклад на несколько лет, то есть вот в таком, то есть здесь, конечно, риски выше, ну и, соответственно, ну и ставки выше. Поэтому чисто вот если подходить по степени доходности, то, безусловно, рублевые вклады, они сейчас более привлекательны, ну и последние годы они более привлекательны. Что касается в целом, как строить, ну, безусловно, желательно не ложить, да, все сбережения в один инструмент, лучше диверсифицировать, особенно если там ожидается какая-то покупка, поездка, где может понадобиться иностранная валюта, то, безусловно, здесь надо тогда уже формировать часть своих сбережений в иностранной валюте. Mm-hmm. Безусловно, еще помимо депозитов и просто личных каких-то накоплений есть и другие инструменты, но там уже риски больше, да, то есть там это, здесь уже вопрос инвестиционной стратегии, да, на что, на какой риск готов пойти человек, понимая, что, да, процент будет выше, но и риск потерять какую-то часть своих накоплений тоже выше.
2: Гэта программа «Евразум» и размова Марыси Вайтович с Анастасией Лузгиной. Гаворка идзе про стабильность белорусского рубля. Ці захавае выглядае ён гэтую устойлівасць у другой палове года.
1: У мяне пытанне ад нашых слухачоў і гледачоў. Вожык Патрыёт піша: паводле апошніх дадзеных у эканоміцы сапраўды ёсць тренд на дэдаларызацыю. Ці можна казаць, што гэта бяспечны для насельніцтва тренд пры бягучых рызыках?
0: А, ну, мы не можам гаварыць там тренд ёсць тренд, а, то есть он уже сфарміраваўся і он такой, какой, то есть мы не, это, то есть это совокупность тоже ряда факторов, которые формируют этот тренд. Что здесь можно сказать? Ну, то есть что люди в данном случае могут потерять? Это если, например, резко произойдет ускорение инфляционных процессов. Да, то есть в этом случае это резко должно произойти. Тогда, безусловно, есть риск обесценивания сбережений, если они там находятся в банках на безотзывном депозите. Ну, такие риски гипотетически можно рассматривать, особенно, ну, вот мы видим, они закладываются банками в тех же процентных ставках. То есть, если там на год, то это будет там ближе к инфляции, к уровню инфляции процент дополнительный. А если это на 2-3 года, ну, соответственно, там в полтора раза выше, чем текущая инфляция. Поэтому банки это закладывают. То, что происходит что, с точки зрения, например, банковской системы, ну, тут есть определенный такой тренд, что если то сейчас очень активно растет доля депозитов, срочных депозитов населения в национальной валюте. Вот я посмотрела, что доля вот таких вот срочных рублевых депозитов с начала года она увеличилась на 15,2%. В то время как, например, даже в 2025 году, который тоже был в этом плане активный год, на 14,5%. То есть вот этот вот тренд, то есть темпы прироста, они возросли не сильно, но возросли. Нет, и были высокие относительно, но они еще больше усилились. Угу. А вот что касается валютных депозитов срочных, то там обратный. Мы видим такую тенденцию, то есть срочные валютные депозиты населения, они, наоборот, снизились с начала года на 2,2%. Тут вопрос, какая валюта вот нужна в данный момент банкам. Ну, если там больше кредитуется в рублях, ну, соответственно, нормально. Но если, например, там сильно снизится, ну, при этом те же предприятия, они кредитуются в иностранной валюте. То есть им тоже нужна иностранная валюта для там заключения внешних контрактов. И вот если население там будет активно все-таки снимать иностранную валюту, то здесь уже вопрос, насколько вот эта вот подушка, да, вот эта обеспеченность иностранной валюты для банковской системы, она будет сохраняться. Но, скорее всего, если это произойдет, и банки будут видеть, что слишком мало иностранной валюты на счетах, допустим, да, то в этом случае они просто будут повышать ставки. Хотя, конечно, в текущих условиях это очень сложно сделать, потому что вот именно почему ставки такие низкие сейчас по иностранной валюте, потому что банки, когда привлекают депозиты и в рублях, и в иностранной валюте, они должны часть этих депозитов положить на счет в Национальном банке фонд обязательных резервов. И вот по валюте этот процент очень высокий. И поэтому, безусловно, банкам это не совсем выгодно делать, и мы видим ту ситуацию, которая формируется. Поэтому общий вывод, ну да, есть тренд на то, что идет снижение, да, именно срочных депозитов населения в иностранной валюте. Это, ну, в какой-то степени может тоже создавать в будущем какие-то вот нервозность на рынке, если понадобится увеличиться, допустим, кредитование в иностранной. С другой стороны, безусловно, белорусская экономика, нельзя сказать, что она очень устойчивая. Мы это видим и по тем же темпам роста, да, и как работает там ряд отраслей Беларуси. И, соответственно, говорить о том, что Беларусь устойчивая, там низкая инфляция, сейчас тоже нельзя. Поэтому риски усиления инфляционных процессов, они все равно существуют. И в этом плане, да, то есть нужно понимать, если человек все-таки кладет депозит, да, на 2-3 года, то нужно понимать, что есть риск того, что инфляция, она может ускориться.
1: Дякую вялікі. Анастасія Лузгіна была сёння ў эфіры Еўрарадыё. Са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі. Еўразум.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Праця з рації.
1: Ігорівська радіорація працягується наш ефір. Колеска зараз 7.10 у Білорусі, 6.10 докладний час у Польщі. Літва упершиню у світі рухтується демонтувати активної зони реакторів на былой Ігналінській атомній електростанції для Вісайгінаса, подобних до тих, що працювали на Чорнобильській станції. Про це довідалися, між іншим, білоруські журналісти у Літві під час прес-туру на Ігналінську атомну електростанцію. Так сама наша журналістка Тетяна Смоткіна була у складі гри-делегації.
2: Ми стали свідками першого у світі демонтажу атомної станції. Менавіта демонтажу, а не консервації. Ігналінська АЕС – це єдина атомна електростанція у країнах Балтії. Вона була спинена у два етапи. Перший блок вивели з експлуатації 31 снежня 2004 року, а другий – ровно через 5 років. Закриття станції стало одною з умов вступлення Литви у Єврозв'яз у 2004 році. За подобенство обсталювання менавіта на Ігналінській АЕС здымалі серіал про Чорнобиль. Там використовували реактори РБМК того ж типу, що на ЧАЕС. Тепер станція монтується і вже каля 50% обсталювання демонтоване. Чекається так само, що самою складаною і небезпечною працю демонтаж графітових компонентів реактора будуть проводити спеціалісти міжнародних компаній, хоча й за все з США чи Франції. Так само збираються обеззаразити не менш як 77% металу вернуть їх у другосне використання. Наприклад, планується очистити 1400 тонн меді, яку потім будуть використовувати у витворчості вітрових турбін. А частку металу планують здати як другосну сировину. А різні міркування, звісно, гучать на конт демонтажу Ігналінської АЕС. Хтось лічить це правильним, а хтось і ні. А для більшості працівників цієї станції це все ж болючий процес. Це як розібрати сенс їх життя. Але процес ідеї і його вже не спинить.
3: Мало молодежи знает про Чернобыльскую станцию, и вот был создан сериал «Чернобыль».
2: Историк, доцент Европейского гуманитарного университета Степан Стурейко.
3: Замечательный сериал, очень качественно снятый и, насколько я понимаю, достаточно близок к исторической канве. Опять же, можно критиковать, но тем не менее, получил огромную аудиторию этот сериал. И каким эффектом, в смысле памяти о Чернобыле, он сопровождается? Развитием туризма. Развитием туризма, в том числе в Чернобыльскую зону. И сегодня это уже явление достаточно массовое. И целые фирмы, ну, конечно, вот война сейчас, понятно, что это все затормозилось. Но вот еще до войны, я помню, это прямо классный такой бизнес был. Вот что это, опять же, да? Это ответственность или это безответственность? Ближе к литовской проблематике. Висагинас. Висагинас, атомная станция. Ну, это вообще такой очень любопытный феномен. Когда-то была исследовательская поездка от ЕГУ в этот город для исследования его трансформации. Постстанционных станция закрыта. Она демонтируется постепенно. У нас был визит прямо на саму станцию. Стояли на этом реакторе. И вот решение о закрытии этой атомной станции, оно на самых разных уровнях лоббировалось самыми разными представителями литовских политических элит. И вот когда я сам очутился на этой станции, причем с литовскими коллегами, и мы это обсуждали, и с определенными оговорками, конечно же, но все-таки они, пожалуй, скорее согласились этой мыслью, это то, что вот эта станция представляет собой такой очень сгусток чего-то чужого в литовском культурном и политическом контексте, потому что это, ну, как бы такое советское достижение, и русскоязычный город, и станция, в которой все надписи внутри на русском языке. И вот я думаю, что некоторую роль в ее закрытии сыграло то, что она трактовалась в контексте вот такого советского, нежелательного, нежелаемого наследия, которое нужно было... То есть не только есть, безусловно, это, но это также среди прочих аргументов принималось. И что... И дальше разговор идет так, что закрытие станции – это десоветизация, один из факторов десоветизации, а тогда следующий фактор – это европеизация. И начинается разговор про привлечение французских компаний, которые могут тоже строить.
4: Сколько бы мы ни казали, что атом мирный, что технологии зараз новые, что шмат, что там уже некие уроки и Чернобыля, и Фукусимы выученные.
2: прадстаўніца альянсу «Зялёная Беларусь» і арганізатарка прэс-туру на Ігналінскую АЭС Яніна Мельнікава.
4: Мы павінны разумець, што атамныя станцыі ў любым выпадку гэта занадта небяспечныя аб'екты, каб проста бяспечна да іх ставіцца. Гэта тыя аб'екты, якія нават у безаварыйным рэжыме ў любым выпадку ўплываюць на здароўе людзей. Яны фаняць, яны выкідваюць розныя радыеактыўныя рэчывы ў атмасферу. І гэта не наша прыдумка. Калі вы бачыце над атамнымі станцыямі гэты вялізныя трубы, высачэзныя ў неба, вось праз іх менавіта і выкідваецца гэта ўсё. Яны для гэтага і пабудаваныя. І калі вы чуеце пра тое, што зараз першы ці другі энергаблок беларускай АЭС спынена на тое, каб змяніць паліва ядзернае, вы зноўку такі павінны разумець, што гэты працэс, па-першае, самы небяспечны час змена паліва, па-другое, гэта працэс, калі гэтыя выкіды яшчэ большую атмасферу, а па-трэцяе, трэба разумець, што яшчэ будзе пляцоўка, на якой будуць захоўваць адпрацаванае ядзернае паліва. Спачатку я захоўваюць на пляцоўцы каля самой станцыі, і гэта зноўку ўплыў. Пасля дзесьці пабудуюць сховішча, і пакуль у свеце няма тэхналогій, якія могуць на 100% гарантаваць, што гэтае сховішча будзе бяспечнае для пакаленняў і пакаленняў беларусаў.
1: Ну, таксама, які інфармацыі менавіта пра гэту Ігналінскую атамную электрастанцыю, тут здымалі серыял «Чарнобыль» пра трагедыю на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, паколькі тая ж самая мадэль, ну і тая ж самая дэкарацыя фактычна. Радуэль.

0: Радио «Рація».
1: Восьм годину 10 хвилин зараз доклади часу Білорусі. 7:10 годинки показуються у Польщі. Автобус з білоруськими дітьми трапив під атаку у Росії. Один чоловік загинув, 8 потерпілих. Така головна інформація резонансна учорашнього дня. Росія винуватить Україну, а Україна – Росія. У виніку метанакерованого удару загинула жанчина, яка супроводжувала команду. Програма повідомив керівник російського регіону. Потерпіли 8 чоловік, з їх 6 неповнолітніх, заявив міністр охорони здоров'я Білорусі Олександр Хаджаєв. Поводле яго інформації, двоє у тяжким стані. Олександр Лукашенко загадав перевезти потерпілих з Бранської області у Білорусь, про яке так само повідомляв Хаджаєв. Як поводле інформаційного агентства, здарення відбулося коли 11 години у районі населеного пункта Грудня Бранської області. Бранські влади, державні СМІ Білорусі розповсюдили фото з місця інциденту, так само гучали шерах заяву з різних боків. Між іншим, у своїм телеграм-каналі Народне антикризисне управління зладило дискусію на цю тему. У дискусії удільничали Павел Латушка, білоруський політик, ди Артем Брухан, спікер Координаційної ради, ди так само представник Народного антикризисного управління. Криво сказав, зараз до гри дискусії долучаємося.
2: Інформаційно-воєнна провокація Кремля. В Росії в автобус з дітської футбольної команди із Річці, із білоруської Річці, попав дрон. Погибла жена тренера и пострадали 6 человек. Пострадали дети. Эту новость, к сожалению, печальную новость, трагическую новость, но стоит ее обсудить, чтобы разобраться. А что все-таки произошло? Что происходит, в принципе, сейчас и с детьми? И почему вообще это случилось? Во-первых, давайте посмотрим, какие сведения на сегодняшний день есть. Ну, можем сослаться вот на зеркало. Зеркало пишет, что беспилотник попал в автобус с детской футбольной командой «Дюш» номер 2 из Речицы, которая ехала на отдых в Геленджик. На отдых, то есть не на тренировку, как же была информация, что якобы на тренировку.
3: Оздоровительный лагерь.
2: Да. Ответственность за этот удар дроновый возложил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук на ВСУ. Правда или нет, разберемся. Погибла супруга тренера. А дети, насколько я помню, где-то читал 11-12 лет, да?
3: Ну да, там 2014-15 года рождения, один ребенок в тяжелом состоянии.
2: Угу. Вообще, тут последовали, конечно, комментарии от официальных лиц Министерства спорта Беларуси, к которому огромные вопросы возникают вообще, почему дети поехали, да, поехали на территорию там, где проходят боевые действия. Вообще, конечно, вот решение. Министерство спорта совместно с заинтересованными, значит, тщательно уточняется информация и проверяется по происшествию. Уточняется и проверяется. Видите, заявлений никаких не делают. Руководством спортивного ведомства ситуация взята на особый контроль. Значит, Белорусская федерация футбола сказала, что в автобусе находилось 44 человека, 28 из которых дети. В результате инцидента погибла женщина из сопровождения группы. 7 человек пострадало. Один находится в тяжелом состоянии. Ассоциация Белорусской федерации футбола уже проинформировала президентов УЕФА и ФИФА. Тут последовало уже и заявление Следственного комитета. Бытчик, небезызвестный бытчик КГБ, который раньше работал, сейчас возглавляет Следственный комитет, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Оно принято нами к производству, производится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Насколько я понимаю, Следственный комитет Российской Федерации тоже возбудил уголовное дело.
3: Возбудил уголовное дело. Важно отметить принципиальную разницу в заявлениях Следственных комитетов. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России.
2: Что делает пресс-служба МИД Беларуси? Кстати, это самый низкий уровень заявления по формулировке пресс-служба МИД Беларуси. Это самый low.
3: Даже не пресс-секретарь, да?
2: Да, не пресс-секретарь, не МИДа заявление, именно пресс-служба МИД Беларуси. Да? Пресс-секретарь, наверное, где-то на отдыхе. Итак, заявляют, что решительно осуждают атаку, значит, в том числе на детей в Брянской области, требуют от Украины исчерпывающих объяснений, значит, и отмечают следующее. обращаем внимание на необходимость неукосительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранных государствах. Это фактически внешнеполитическое ведомство бьет щелчком по носу Ковальчуку, министру спорта и туризма, да, и местным властям. Я так понимаю, Гомельскому облсполкому.
3: Что ж вы не досмотрели?
2: Райисполкому. Да, все получают, как говорится, уже от Рыженкова получается привет. Да? Дальше. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов. Ах вы, здрасте, да? То есть, получается, сегодня территория Российской Федерации вся является зоной конфликтов и боевых действий. Мы же видим, как украинские дроны атакуют территорию Российской Федерации. Так что дожились, что фактически Министерство иностранных дел Беларуси не рекомендует гражданам Республики Беларусь посещать Российскую Федерацию.
3: Ну, кстати, здесь можно с ними согласиться. Я как бы поддерживаем.
2: Соглашаемся, да. Ну и давайте теперь попробуем посмотреть, что же говорит Украина. Вот Генштаб Вооруженных сил Украины также вот только что прокомментировал. И они сообщают следующее, что заявление представителя Российской Федерации о якобы поражении беспилотником ВСУ автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствует действительности. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ. Подчеркиваем, что в указанный период силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области. Вот вам, пожалуйста, ответ.
3: Это ответ.
2: Не было там украинских дронов.
3: Конечно. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего. Чья пропаганда? Российская пропаганда. Ну, и то, что делает заявление Следственного комитета, Захарова и губернатора российского, еще не прошло полчаса, уже куча заявлений с политической оценкой.
2: ТАСС сделала там несколько.
3: Там, наверное, с момента, как произошло вот это событие, наверное, больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Да? Террористическая атака ВСУ по белорусским детям, понимаете?
2: Заявляет Захарова.
3: Это все создает определенный вот этот нарратив, и даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, причем сами же и спровоцированы. Даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь именно...
2: Я считаю, что это автобус военный.
3: Да, военный. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум. И украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях. Потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета, и это
2: вызывает...
3: То есть, вызывает...
2: прямо как по нотам получается.
3: Компания.
2: Пропаганда раз, ТАСС, все СМИ, Захарова два, Следственный комитет России возбуждает уголовное дело по статье терроризма. А еще белорусская сторона воды в рот набрала и вообще как бы особо-то ничего не комментировала.
3: Да, да, то есть они уже все отработали, они уже создали нарратив, а белорусская сторона бежит, догоняет. Это говорит о том, что белорусская сторона не очень-то была и в курсе.
2: Да. Расцениваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля, говорит спикер Вооруженных сил Украины, не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя, неся значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины. Да, ну и, кстати, да, сообщается о том, сколько уже ударов нанесла Россия по мирным жителям, и мы это видим с вами постоянно на видеокадрах, на фотографиях, да. Ну, прежде всего, конечно, соболезнования родным и близким погибшей, также скорейшего выздоровления всем детям, это, безусловно, мы должны сказать. Но давайте попробуем теперь разобраться, а все-таки что произошло? Ну, первое, мы должны понимать, кто начал эту агрессию? Ответ ясен, да? Я думаю, что все зрители и зрительницы ответят на это. Агрессию начала Российская Федерация. 24 февраля полномасштабное вторжение. Ну, еще 14-й год, конечно, был. Полномасштабное вторжение 2022 года. Так, кто помогает в этой агрессии? Режим Лукашенко. Это не находится вообще в поле какого-либо обсуждения. Это
3: и он
2: факт.
3: Сам подтверждает.
2: Это факт. И он сам подтверждал не раз. Да? Следующее. Понятно, кто несет ответственность, когда направляют детей. Но это же любая организация должна согласовывать выезд детей. Я понимаю, местные органы власти уведомляются, да?
3: Ну, да.
2: По спортивной линии. То есть, есть конкретные чиновники, которые отвечают за нанять автобус, маршрут, определиться с вопросами безопасности, да?
3: Кстати, насчет маршрута интересно. Там была, по-моему, новость. То ли глава ДЮСШ, то ли кто-то заявил, что обычно они ездили другим маршрутом. что тоже возникает...
2: в километре от границы с Украиной.
3: Ну, там насчет километра непонятно, потому что вроде бы как это не подтверждается, но все равно ездили другим маршрутом. Все равно ездили другим маршрутом. Зачем ехать так близко в любом случае к зоне боевых действий?
2: Так что есть ответственность чиновников белорусских. Это мы тоже понимаем. Понимаем, кто агрессор, за что отвечают чиновники. И еще вот очень такой момент, мне сразу же на ум пришло. Смотрите, ведь Лукашенко пытается постоянно сказать, войны нет. У нас мирное небо. Вообще там где-то она там далеко. Это как бы нас вообще не касается. Mm-hmm. Мы тут вообще ни при чем. Да? И вот это создает иллюзию отсутствия войны. И ситуацию, когда человек психологически не чувствует опасность. И это порождает что? Халатность. Да? Фактически это тогда такое отношение. Ну что там, поедем, там проедем через Россию. Так нет же войны. Ну что там, кино какое-то показывают по телевизору. И то в России, наверное, не все это показывают. Да. Мы, наверное, больше видим западных СМИ. Да? Но, соответственно, вот и отправили. То есть это итог в том числе вот этой пропагандистской государственной машины работы. Когда они в голову белорусов постоянно вбивают. Войны нет, нет, ничего, никто не погибает, все хорошо, все прекрасно.
3: А если есть, то где-то далеко, либо Россия всех там побеждает, и никакой опасности на территории России нет. А война уже перешла на ее территорию.
2: Да, вот эти, я думаю, три важных элемента мы должны подчеркнуть. Ну и опять же, конечно, призвать всех гражданок Беларуси, не надо ездить в Российскую Федерацию. Это вся страна, боевые действия. Украинцы бьют за 2000 километров. Теперь, сделали ли это украинцы? И вот все-таки вывод, я думаю, что будет... совсем другие, что это действительно спровоцировано Российской Федерацией. Мы с вами слышали, что Лукашенко последнее время начал там петлять, да, начал уже там призывать даже Россию, Украину, компромисс. Угу. Он очень боится расширения зоны боевых действий на территории Беларуси. Логично, и это понятно, боится. Понятно, что белорусы не хотят этой войны. И он начал петлять. И дал известное интервью Al-Arabia English, да, где именно давал такие посылы. И вот не кажется ли вам, Артем, что фактически вот эта спецоперация, дрон, который ударил то ли в автобус, то ли рядом с автобусом, повлек жертвы, да, ранения, это в том числе такой казус белли для Лукашенко?
3: Ну, в какой-то степени это создает определенный информационный фон, чтобы у русских было основание заявить. Ну, смотрите, по вам бьют, вы наши союзники, у нас договор о гарантиях безопасности. Как вы будете на это реагировать? Как вы будете на это реагировать? Что должен сейчас, по идее, исходя из логики, сделать Лукашенко? Естественно, он должен какую-то жесткую реакцию в отношении Украины. И вот ему это будут выставлять.
2: А он в последнее время извинился.
3: А он пытается наоборот залагодить. Да, он пытается залагодить, потому что, ну, если глобально смотреть на контекст, вот вы не единожды сейчас сказали, что украинцы бьют практически по всей России. Ну, я думаю, что Лукашенко имеет информации больше даже, чем мы, о ситуации внутри России. И именно поэтому он дает такое интервью. Поэтому он пытается как можно скорее всех упросить сесть за стол переговоров и даже дает совет как бы русским, когда, чего он себе раньше не позволял. Идите на компромисс, иначе будет плохо всем. Потому что он понимает, что Россия, если так будет продолжаться... Помните, мы с вами давали оценку. К сентябрю, к выбору в Госдуме будет все полыхать. 20 сентября. Да, все будет полыхать. И под этим вот огнем, под этим дымом, и его дом рухнет.
2: Лукашенко нужно поставить в стойло. Лукашенко в последнее время начал петлять, и русские пытаются его вернуть в это стойло.
1: Я нагадаю, такие вот комментарии хучаются от Артема Брухана, да так само от Павла Латушки. В том часе белорусское агентство БИОТА распаусюдило видео, на яким показывается, как у Рычицу вернулись все, кто находились у автобусе, меж іншим. Но вось мати сустракает своих детей. Такое видео распаусюдило державная агенция БИОТА. Я нагадаю, что у транспортном сродку, який накировывался из Республики Беларусь у Геленджик, находились 44 особи, з їх 28 дітей спортсменів. Вони накеровувалися на відпочинок.
0: Раніца з рацією.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши. Украинский омбудсмен связался с белорусами после инцидента с автобусом в Брянской области России. У Москве после атаки дрона угорит нафтоперепроцовывающий завод. Улады Беларуси признали экстремистскими еще 9 исторических фильмов.
3: У студии наведен Владимир Лапцевич.
2: Уповноваженный Верховной Рады Украины по правах человека Змитер Лубинец поведомил у своем телеграм-канале, что после поведомления про атаку на автобус с детьми в Брянской области России терминово связался с белорусским боком. Подчас размовы украинский омбудсмен особенно подкреслил, что Украина не имеет дошинения до здарения. По воде Лубинца силы обороны Украины не наносят удары по цивильных объектах и мирным населенстве. И он так само не выключил, что информация про напад на автобус может быть часткой информационной операции. Не выключаю, что говорка идет про черговую провокацию або информационную операцию, выгодную наперш Российской Федерации, отзначил Змитер Лубинец. Нагадаю, у вынику выбуху подчас проезда автобусу на месте загинула женщина, якая сопровождала группу молодых белорусских футболистов, а семеро детей трапили в больницу, причем одно дитя находится в тяжком стане. Некольки украинских дронов досягнули московского НПЗ, який находится за 15 километров от Кремля. У вынику узник пожар. Поведомляется, что в городе Жуковский беспилотник трапил у шматповерховик, а у Люберцах зафиксованы некольки мест падения обломков. Силы СПА протягивают отбивать массовую атаку. Некольким беспилотникам удалось досягнуть московского НПЗ. Примаются меры по ликвидации наступству, отзначил мэр российской столицы Сергей Собянин. Информации про потерпелых покуль няма. Поводле поведомлення у Собянина, у Москве або на подлете до яе раніцей 18 червеня было сбито больш за 40 беспилотников. Белорусские и литовские журналисты зладили пресс-тур на Игналинскую АЭС и поглядели на то, как Литва упершиню у свете демонтует атомную станцию. С активной зоной реакторов на былой Игналинской АЭС для Висагинаса, подобных до тех, что працевали на Чернобыльской станции, уже вынято радиоактивное палево. Засталася самая небеспешная праца – вынять графитовые стрижни. Зараз на станции працуя каля 1500 человек, что утроя меньше, чем было раней. Але в процессе демонтажа монтажу в основном выкористовывают роботов. У пресс-туры была и наша журналистка Татьяна Смоткина.
4: Мы стали свидетелями первого в свете демонтажу атомной станции. Миновито демонтажу, а не консервации. Игналинская АЭС – это единая атомная электростанция Украины Балтии. Она была спынена в два этапа. Первый блок вывели из эксплуатации 31 снежня 2004 года, а другие ровно про 5 год. Закрытие станции стало одной из умов вступления Литвы у Евразвяз в 2004 году. За подобенство обсталевания миновито на Игналинской АЭС сдымали сериал про Чернобыль.
2: Как каже представница Альянсу «Зеленая Беларусь» и организатор пресс-туру на Игналинскую АЭС Янина Мельникова, люди повинны разуметь, что атомные станции – это занадто небеспечные объекты, как беспечно до их ставиться.
5: Это те объекты, которые навод у безаварийном режиме у любом выпадку уплывают на здоровье людей. Яны фанять, яны выкидываюць розныя радыактыўныя рэчывы ў атмасферу. І гэта не наша прыдумка. Калі вы бачыце над атамнымі станцыямі гэта вялізныя трубы, высачэзныя ў неба, вось праз іх менавіта і выкідваецца гэта ўсё.
2: Процесс демонтажу Игналинской АЭС повинен завершиться у 2049 годе, а палево с ее реактору, якое вынули, сместили на заховывание на 50 годов. На протягу этого периода Литва повинна побудовать глубокое сховище, где все отпрацеванное палево будет кончатково поховано до 2090 года. И снова до белорусских тем. У Беларуси признали экстремистскими черговые исторические фильмы, поведомляя правооборонщий центр «Весна». Оговорка про фильмы и видео «Кров и попел дражна», «Амаль забытый лес», «Куропаты», «История Беларуси», «Булак Булахович», «Беларусь под немецкой оккупацией», «Ростислав Лапицкий, герой национального супротиву», «Войско польское на территории Беларуси», «Браты по крови НКВД равно гестапо» и «Проклятые да забытые» у двух частках. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Ленінскага району Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 14 у Лідіде, Городні 15 у Вовкавиську, 16 у Білостоку, 17 у Хайновці, у Бересті, у Кобрині, 16 у Пінську, плюс 22-24. Сьогодні у день чекається. На вулиці заходній вітер 4-9 метрів за секунду, на місці незначні сьогодні пориви. Повищений атмосферний тиск, він у день трошечки знизиться, а потім почне знову повищатися. Ну і так само перемінна облачність на Переді у нас без істотних опадків. Вірогодність опадків 5-10%. Ну і так само зараз на небі зовсім небагато облаку, хоча місцями яны ёсць.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM. Раніца з Рацією.
3: І наперед обов'язково не у забаві повідаємо з вами гостя. Гри Білоруська Радіо Рація, 98.1 FM у Білостоку, де їх Грудні, 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подляски, де так само у інтернеті рація.com. Тут у студії Влад Гринівський, 6 хвилин зараз після 9 у Білорусі, після 8 у Польщі. Передаю вам привітання.
6: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Фельетон рации.
1: Беларуска приехала у Мирский замок и вернулась оттуль не с уражениями, а с голодом. У разгар туристичного сезона все кавярни и рестораны у центра оказались заняты под спецобслуговывание организованных групп. Остатним свобода выбору помеж чеканием надеи, заправкой «Беларуснафта» и выездом у бок Евроопта. Мир, один из головных туристичных символов Украины, выглядал как идеальный приклад того, как легко можно развивать туризм у справоздачах и как складано у реальности. Бо реальность тут заусёды с проверками, реестрами, лицензиями и дозволами, якія робить открытё кавярни амаль археологичным проектом. Каб открыть маленькую кавярню в Беларуси, трэба спачатку пройти праз лабиринт узгадненняў. И покуль бизнес пробивается праз формы инструкции, туристу доводится отмовляться от обеду. У выніку все простое просто и строго. Поесть у тым же миры могут организованные группы. Остатним не пошанцевало. Значит, треба было приезжать правильно. Туризм отрымливается как закрытый клуб, где уваход по спісе, а меню по домове. Так и живе белорусский туризм. Месцы, якія наведаць ёсць, а магчымасць з'есці без загадзя зацверджанага сцэнарыя няма.
2: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радиорапия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Станція. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Янов Подляшский.
0: 99,2 FM.
2: Я был натхненный и молодый. Их не злечено было. И он на площади вел городы с песней, что близко светло. И запальвались свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, и они спевали за им. Ра!

Эбрил Файн, Аквалик, Белорусская радио, рация 98.1 FM Белосток, Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье, нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность, истотных опадков не чакается, температура по ветра от 20 до 23 тепла, ветер заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, вось пятницу, суботу да неделю. Про гэта расскажу не ў забаве, дачакайцеся.

Гоголь Бордело на хвалик белорусского радио Рация. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 20 до 23 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

0: Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, соправдный литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радио Рація.
4: Если кагаш, кагаш,

Дюран Дюран на хвалях Белорусского радио РЦ, 98,1 FM Белосток Городня, 99,2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чекается. Температура по ветра от 20 до 23 тепла, ветер заходний, от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасці-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 18 червня 1971-го народился Натан Моррис, один из вокалистов знакомитого американского вокального коллектива Boys to Men. Их баллады «End of the Road», «I'll Make Love to You» и «One Sweet Day» — это дуэт с Мэрайей Керри — усталявали рекорды по протяглости знаходжения на первом радку Billboard Hot 100. А дуэт с Керри и до этого часу застается рекордсменом по протяглости знаходжения на первом месте. Американская ассоциация гуказапису признала Boys to Men самым коммерцино-поспяховым ритм-блюзовым коллективом у истории.

со спокоем отбестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. То ли что тут деется, пасуя я тут свой. На золку стелится ширвать, роса неприметна шапоча. Водку кишер, веселый гулянье урехом. Самая ночь, она полями кружляя бусел. Промени слепь с небожи, догорелые трески раскинул. И далее покрой.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Выстава «Депатриация» проходит гэтыми днями в Варшаве у Музея Вольной Беларуси. Сярод экспонатов не только речи свідчэнні протестов 2020 года, але и больш давние документы. Праца по сборе гэтых артефактов велася установай месяцами. Про яе, а так само сам ивент, директорка музея Наталья Задзярковская распавела нашей корреспондентцы Марине Савіцкай.
2: Выстава с назвой «Депатриация» – это только частка великого проекта, который музей ожидает уже тягом 6 месяцев. И этот проект имеет назву «Музеификация артефактов протесту у Беларуси». Это выстава «Депатриация» – это и частка, и, скажем так, одна из выников этого великого проекта. Об чем проект? А проект об тем, как вывести из Беларуси при допомозе белорусов те артефакты, речи, которые погрожают своим владельникам, когда их найдут. Это протестные речи, это речи с национальной символикой. И вот их безопасный вывоз, захование, музеификация, захование – это основная мета была проекта. Этот проект мета безопасности ожидался полностью не публично. И выстава – это, вероятно, одна из нескольких часток, которую мы как раз публичим. На ней можно прийти, поглядеть, послушать, побачить речь. Кроме выставы, еще каталог до этой выставы. Але вот на этой выставе частка речи выставлена анонимно. И эта выстава представит только около 50 артефактов, а всего в межах проекта нами собрано около 170 артефактов, только физичных. И больше за 3500 электронных документов.
3: Что являют собой артефакты?
2: У основным большая частка паперовые документы громадских организаций, партий, это речи с символикой, это разные виды, скажем так, музейных экспонатов. Ну, например, те же самые некие паперовые речи, паперовые документы будут соседствовать с часткой теглы из струмы Володарки, реальной теглы, якую вывез человек, який сидел на Володарце. Ну, я на розное, тут треба прийти поглядеть.
3: Як отрималося вывести эту самую цеглу?
2: Это была специально распрацеванная программа, алгоритм специально распрацеванный, який мы робили у супрацы с Белполом.
3: То бок у человека была задача?
2: Так. Это вельми было тяжко ожитявить, тому мы отмовились, например, от перевозки габаритных неких речей. У нас в основном речи невеликие по померу. Частка из них передавалась из Беларуси на вопрос, частка передавалась про третьи краины.
3: У вас у музея теперь отбываются разные выставы часу-часу. Ну, холодным чином, не на присвеченные все политвязням и так далее. Але часу так само ладятся и разные импрезы, ивенты, именовито такие там на вечер умовно. По ваших назираниях, что с гэтага карыстаецца наибольшей зацікаўленасцю у аудитории?
2: У каждого ивента своя аудитория, и мы зараз лічым статистику, параўноваем ее со статистикой первых годов нашей працы, она уже будет летом 4 годы. И мы бачим, что колькость наших наведвальников остается на узроўні 9,5 тысяч за год, то есть они не поменьшаются. Але забеспечить гэтай вот лічбы насамрэч становится больше складанным. Данным, бо мы імкнемся рабіць больш якасныя праекты і праекты больш накіраваныя на пэўную аўдыторыю. Таму сказаць, што больш карыстаецца попытам, вельмі складана.
1: А выстава «Депатриация» проходит гэтымі днями у Варшаве у музеї Вольной Беларуси. Сёння у музеї пройдзе сустрэча з Александром Чарнухам, журналістам, пісьменнікам, аўтарам кнігі «Свінні».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Лукашенко расценил инцидент у Брянской области как спробу утягнуть Беларусь в войну. Новые детали зникнення Анатолия Котова. Доброчинный купальский фест на пляже каля моста Понятовского в ближайшую субботу.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко заявил, что чакая от украинского боку щирого отказу на конт инциденту с автобусом, у яким ехали белорусские дети праз Брянскую область. Коли нас нехто провокуя и спробуя утягнуть у войну, меркую, что это дрынно обыдется тем, кто спробуя это зробить. Процитовала Лукашенко ягоная прессовая служба. При этом он подкресил, что белорусский бок не спешается робить высновы. Але мы докладно констатуем факт, что это беспилотник украинского походжання, заявил Лукашенко. И он раскритиковал батьков, якія организовали эту поездку детей у Геленджик. У службе безпеки Украины заявили, что перехапили российский документ, який изняправдывает дотычность Украины до инциденту в Брянской области. Подтвердить соправность этого документа у незалежных крыницах немагчыма. У доведца, опубликованной СБУ, поведомляется, что региональный сегмент оперативного штаба 1-го национального центра не фиксовал беспилотников у районе инциденту. У Министерства замежных справ Беларуси выкликали часового поверенного у справах Украины Ивана Новицкого и вручили ему ноту протесту в связи с атакой, здесьной украинским беспилотным аппаратом у Брянской области Российской Федерации на цивильный автобус, который перевозил белорусских граждан, в основном детей. 17 червня керовник Брянской области России Егор Ковальчук заявил, что у вынику обстрелу с боку украинских сил потерпел автобус, у яким дитячая футбольная команда с Гомля ехала на отпочинок у российских Геленджик. Один человек загинул, еще 8 отримали ранения, у тем лику 6 детей. Двое из них были у тяжким стане. Новая информация про представника Белорусского фонда спортивной солидарности Анатолия Котова протягивает заявляться у белорусских и международных СМИ. Политический аналитик Вадим Мажейко лечит, что этот выпадок можно назвать уникальным.
4: Новые сведения, они не дают некой на 100% ясной картины, але все это первое, подвышает мое уражение, что Котов тут худший вера гуднистых служб, чем агент, бо, когда он был агентом, ну, не было бы сенса городить настолько складанную огорожу вокруг всего, что отбывалось, а тут, правда, выглядит, что худший его заманивали у парку.
3: По словам политического аналитика, то, что сдарилось с Котовым, суместная операция спецслужбов.
4: Ну, зрэшты, беларускія і расійскія службы працуюць на звязцы, таму гэта магла быць і сумесная лёгкая аперацыя. Але пакуль пра падзеі, якія былі пасля таго, як Котаў глядаецца, што зайшоў жывы з яхты, пра гэтыя падзеі ніякіх далейшых сведчанняў у нас няма, таму тут цяжка пра гэта меркаваць.
3: У жніўні 2025 году Анатоль Котаў з Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці выляціў з Варшавы на сустрэчу, ад якой, як ён казаў сябрам, шмат што залежала. Праз суткі ён апынуўся на яхце ў Чорным моры, а яшчэ праз некалькі гадзін знік без следу. Громадская инициатива Евромайдан Варшава зладить у столицы Польши доброчинный ивент, присвеченный купалью. Подея отбудется в субботу 20 червня на пляже каля моста Понятовского. Гостей чакая насыщенная программа, распавел представник организации Микола Воронин.
5: Свято «Ніч проти купала» ми організовуємо вже третю у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати якнайбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
3: Усе собраные на ивенте сродки будут накированы на допомогу Узброеным силам Украины. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе до закончения дня в облачно с прояснениями истотные опадки не прогнозуются. 20-21 градус на термометре, вечер заходний 5, у порывах до 7 метров за секунду, атмосферный тиск выше за норму. Вечером и ночью в облачно, але без истотных опадков, плюс 17 градусов вечером, 14 ночью.
0: Радио «Рация». Перше. Трансграничное радио «ФМ».

0: Рація.
1: Dzień z racji, i trzecia godzina efiru i paczniem, a może paczniem z kultury. Jaka jana, cieperaśnia młoda scena Białorusi i Ukrainy u emigracji? Odkaz na to pytanie można będzie częściowo otrzymać na minifeście, co odbywa się w Warszawie w klubie Dwa Kola już osiądnia, 18 czerwienia. Organizatory i występowcy podziei muzyki hurta Chaczu Mroić rozpowiali naszej żurnalistce Marynie Sawickiej про отметности этого ивенту.
2: Что будет уявлять собой концерт 18 червеня?
3: Концерт 18 червеня у себе з'єдночить три разные стихии альтернативной музыки, будет более наш такий энергичный, але часом и у керунку арт-року альтернативный вид этой музыки. Будет крыху бардзей устриманный от слайд, так само звичайный альтернативный рок, и будет альтернативный панк.
2: Як вы рыхтуетесь именно від этих этой подеи? Як відбуваються ваші репетиції, наскільки шмат хвилювань?
4: О, у нас одна репетиція була перед концертом, і це все. І вона пройшла більш-менш хорошо. І взагалі, ми, мабуть, придержуємося такої теорії. Чим менше репетиції, тим краще зіграємо. Ну, мені кажеться, нам ще Уля із оцесу говорила, і це навіть в якійсь степені правда оказалось.
3: Так, справді, ось у нас був концерт, наприклад, год тому, коли ми зробили на протягу двох тижнів 10 проб, і гэты концерт пайшоў фатальна. Апошні наш концерт, напрыклад, які мы гралі ў Радаме, нам спатрэбілася хіба толькі дзве пробы, і ён сапраўды быў вельмі добры. Але акрамя звычайных проб у салях, мы таксама кшталтуем цэлы час, паліпшаем сваю фанаграму, якую мы ставім сабе на фон.
4: Мы хацім больш звукаў на канцэрце, і да, у нас всё время на канцэртах будет одна дорожка з бэкамі, там, где будут дополнительные какие-то синты, инструменты и даже хор. У нас был концерт в другом городе, в Радоме, и этот бэк очень приятно звучал, круто.
2: Сябро, уже запросили на концерт 18 червня?
3: Так, запросили усіх, и сябро, и ворогов, и суседзяў, и сям'ю, усіх запросили.
2: Какие далей планы после 18-го?
3: После 18 червня у нас будет так само другий концерт, який отбудется 24 червня у Пшеходний сквот. Там мы заиграем разом с гуртом 183 дни, який грає крыху у іншим напрямку, чим ми. Думаю, про його лепей розкажет Марк.
4: Это просто такой поп-рок, музыка очень похожая на нервы. Впрочем, там ребята вдохновляются нервами. При этом у них очень крутой клавишник. Вообще, он и звуки крутые на клавиши подбирает. И был на нескольких концертах вот этой группы 183 дня и заметил то, что он практически на всех концертах импровизирует свою партию. Ну и это прикольно звучит.
2: Только додадим, что нервы тут маются на увазе коллектива, а не нервы, якія в организме человека.
4: Да.
2: Окей, еще раз на завершение разговора. 18 числа куды приходить? Что треба иметь про себе?
3: 18 червня треба прийти в клуб «Два кола», який знаходиться по бок західнього вокзалу. Взять з собою треба, по-перше, як мага более людей, по-другое, добрий настрой.
1: А концерт почнется у 19 годин. Это уже неполные 2 годины. Кто там ближе Варшавы, клуба «Два кола»? Давайте.

0: радио. Фельетон рации.
1: Беларуска приехала у Мирский замок и вернулась оттуль не с уражениями, а с голодом. У разгар туристичного сезона все кавярни и рестораны у центра оказались заняты под спецобслуговывание организованных групп. Остатним свобода выбору помеж чеканием надеей, заправкой «Беларуснафта» и выездом у бок Евроопта. Мир, один из головных туристичных символов Украины, выглядал как идеальный приклад того, как легко можно развивать туризм у справаздачах и як складана у реальности. Бо реальность тут заусёды с проверками, реестрами, лицензиями и дозволами, якія робить открытё кавярни амаль археологичным проектом. Каб открыть маленькую кавярню в Беларуси, треба спачатку пройсти праз лабиринт узгадненняў. И покуль бизнес пробивается праз формы инструкции, туристу доводится адмаўляцца ад обеду. У выніку все простое просто и строго. Поесть у тым же миры могут организованные группы. Остатним не пошанцевало. Значит, треба было приезжать правильно. Туризм отрымливается как закрытый клуб, где уваход по списе, а меню по домове. Так и живе белорусский туризм. Месцы, якія наведаць ёсць, а магчымасць з'есці без загадзя зацверджанага сцэнарыя няма.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасці-Белая Подляска, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 18 червеня 1971-го народился Натан Моррис, один из вокалистов знакомитого американского вокального коллектива Boyz II Men. Их баллады «End of the Road», «I'll Make Love to You» и «One Sweet Day» — это дуэт с Мэрайей Керри — усталявали рекорды по протяглости знаходжения на первом радку Billboard Hot 100. А дуэт с Керри и до этого часу застается рекордсменом по протяглости знаходжения на первом месте. Американская ассоциация гуказапису признала Boyz II Men самым коммерцино-поспяховым ритм-блюзовым коллективом у истории.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!